Бакара и задушевный разговор двух подруг. Ну, о чем могут говорить подруги? Понятное дело, об этих самых, ну вот, самые всякие истории, которые могут всплыть в воспоминаниях. Но все, мне кажется, хорошо закончится. 3:19 в столице. Дальше на Ретро-ФМ «Самоцветы», «Лейтбэк» и Татьяна Овсиенко через пару минут.

Ну, а если вдруг радости каждого дня не хватает, чуточку, пожалуйста, для вас любимая музыка. На Ретро ФМ через пару минут Владимир Маркин, Рик Эсли и Бритни Спирс. 3:35 в столице.

И если эта песня вас застала прямо где-нибудь на перроне или в тамбуре, то, конечно, я вас очень понимаю. Скорейшего расставания и ближайшей встречи. 3:48 в столице. На Ретро FM через пару минут Queen и Абба. Вот так вот.

0: сплошь и рядом такое случается. Не последние люди, мягко выражаясь, впервые исполнили эту песню в 84 году. Прошло примерно 2-3 года. В 87-м Глен Медейрос взял и перепел, на все времена. Лучшая музыка здесь для вас. На Retro FM через пару минут Пупа, мелодия из бриллиантовой руки и рок-сет. 4:20 в Москве.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Глория Гейнер и ее знаменитая, сногсшибательная годится на все случаи жизни. Ну, буквально, я, говорит, выживу, все, говорит, нипочем. Ну, то есть, если, например, начальник на ковер вызывает, подходит. Если, например, сейчас глаза сами собой закрываются, а нужно бдеть, тоже подходит. Бдим под музыку Город РФМ, Дайр Стрейтс, Си Кейч и Дмитрий Маликов. Через пару минут.

Стрик, твой последний трюк, как будто бы можно так перевести это название, ну и первейший хит с того самого альбома «Братья по оружию», «Dire Straits», 1986 год. Дальше на Red FM Майкл Джексон, Владимир Высоцкий, буквально через 4 минуты. 4:50 в Москве.

говорит, что, мол, она будто рыбка на крючке. Ну что ж, раз рыбка на крючке есть, значит, есть повод загадать какие-нибудь три желания. Три желания, три желания. Соображаем. 5:17 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Бананарама, Эфер Дэвид и Наталья Ветлицкая. Через пару минут меня зовут Илья Глебов. С добрым утром, друзья!

уютная песня на свете, мне кажется. Так что, если вдруг кому-то сейчас захотелось поглубже укутаться и перевернуться с бока на бок, нет, друзья, все-таки четверг, рабочий день. Просыпаемся. Земляне, Пол Янг, Аква на Ретро-ФМ через пару минут.

если прямо сейчас вам что-то такое снится, что угодно, значит, просто вы спите. Поэтому нужно с этим что-то делать. Нужно пробуждаться. Пробуждаемся под музыку Ретро FM. 5:50 в Москве уже, между прочим. Через пару минут Рики и Повери и...

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Вернись, я жду, не уходи, я же вот тут вот», говорит он ей, а она ему говорит: «А как же разбитое сердце, что же с ним делать?» Знаете что, давайте мириться прямо сейчас под музыку Ретро ФМ. 6:20 в столице, через пару минут на Ретро ФМ Line Rose, Михаил Боярский, Texas. Меня зовут Илья Глебов, с добрым утром.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: лето на Ретро-ФМ.
1: Две капли сверкнут

Это Лайн Росс и простая-простая просьба никогда никуда не уходить. Ну, тут есть, конечно, всякие развития событий. Про это почитаем в всемирной литературе. А будем слушать дальше на Ретро FM Ace of Base и Бонни Тайлер и Макса Леонидова. 6:34 в столице.

0: знак, говорят, Ace of Base. Ну что ж, у нас тоже знаки вовсю. 6:48 в столице. Это значит, что в 7 ровно на Ретро FM летняя смена. И Юрий Гурьянов. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь. Желаю вам здравствовать. Через пару минут буквально Sting и веселые ребята.
1: Реклама.

0: круглосуточно.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+. Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 13 августа, летняя смена на Retro FM. Поехали. Что-то я разорался с утра пораньше. Ладно, надо уступить место новостям. И Дмитрию Королеву он пришел, чтобы рассказать о важном. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Антимонопольщики обратили свой взор на мясо птицы и говядину. ФАС проверит обоснованность цен крупнейшими производителями. Ну а ранее служба предложила сделать более прозрачным и ценообразование на рыбную продукцию. Для сдерживания изменения стоимости нужна оптимизация цепочки поставок за счет сокращения количества посредников между этапами добычи, переработки и продажи. Учебную неделю в российских школах следует ограничить 5 днями. Группа депутатов Госдумы обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Авторы инициативы напомнили, что санитарное регулирование уже предписывает это для отдельных категорий учащихся. Однако подход необходимо распространить на всех школьников. Парламентарии полагают, что 6-дневка провоцирует у детей хроническую усталость и ведет к ухудшению состояния их здоровья. Россия может прекратить импорт продуктов из Латвии. Страна зеркально ответит на отказ республики от российских и белорусских товаров. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Латвия, отметил политик, является страной с ограниченными ресурсами. Россия даже не почувствует потери от прекращения поставок, потому что у страны и так много рынков сбыта. Миллионы людей по всему миру наблюдали солнечное затмение. Полным оно было в Испании, Португалии, на севере Марокко, Тунисе и в Египте. Во Франции за 2 недели до космического события раскупили спецочки для наблюдения. Россияне оказались более находчивые, использовали рентгеновские снимки. Однако в Москве, например, Луна закрыла диск солнечный всего на 1%. В Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Петрозаводске и Калининграде на 80%. Ну и теперь полное солнечное затмение будет только весной 33-го года. И по традиции о праздниках, которые поднимут вам настроение в этот четверг, остановлюсь на нескольких. Например, сегодня Международный день левшей. Дата призвана привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, поскольку большинство инструментов и предметов создано для правшей. Также сегодня Всемирный день встреч. Он посвящен ценности человеческого общения.
0: Ну вот, кстати, наверное, за встречу, да, мне кажется. Ой, рано же еще. Рано же, пятница же только завтра.
1: Ну, можно, например... С утра кофе.
0: Все, тихо. Да, давайте кофе, точно.
1: Всем, кстати, приятного, если начинаете завтракать. Ну а пока о валюте. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока на этом все. А далее встречайте летняя смена и Юрий Гурьянов на Retro FM. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Retro FM.

0: Ладно, была не была. Там пока первая смена, где-то там Рита с Сашей нежится под солнцем или, может быть, где-то еще, не знаю. Я здесь похозяйничаю. Понажимаю на кнопочки, понарассказываю тут всякого. Меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте-ка глянем, что у нас там дальше.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А точно, гороскоп же, все правильно. 13 августа, четверг, на календаре. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумывать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы помочь вам. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшие решения по обустройству пространства. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок, вы оперативно сможете решить ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавайте предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, что вы обычно откладываете. Весы, сны и мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки. Скорпионы, вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими. Это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы, у вас хорошее время для того, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги, обстоятельства первой половины дня подскажут, что от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны. И водолеи, события вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций ни в коем случае. Рыбы, если есть возможность, закройте, пожалуйста, свои долги, чтобы двигаться дальше. Отличного четверга нам всем.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: состоит в летней смене.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Дуня, Дуня, Дуня, Дуняша, принеси-ка мне вкусняшек. Или покажи-ка... А, ой, это не надо. Это, ладно, это потом. А давайте лучше новости слушать. Тем более, что Дмитрий Королев пришел, принес, готов обо всем рассказать. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Владимир Путин приказал усилить охрану страны по всем границам. Заявления были сделаны на борту ракетного крейсера «Варяг» во время учений Тихоокеанского флота. По словам президента, безопасность России должна быть обеспечена на всех ее рубежах и территориях. Путин сказал, что конфликтный потенциал растет не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Арктике. Верховный суд объяснил отмену регистрации яблока. В мотивировочной части решения сказано про нарушение авторских прав и иностранное финансирование некоторых сторонников партии. Среди прочего, яблоку вменили использование строчки стихотворения «Пусть всегда будет солнце» и картинку из чат-GPT. Обвинение в экстремизме суд рассматривать не стал. Председатель партии Николай Рыбаков подтвердил, что яблоко обжалует снятие с думских выборов. Приоритетной задачей в сотрудничестве между Россией и Малайзией является возобновление прямого авиасообщения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил позитивную динамику туристического обмена между странами. Так, в прошлом году Малайзию посетили 140 тысяч россиян, что стало рекордом. Растет и количество малайзийских туристов в Россию. Российские ученые нашли способ выращивания зубов. Цель – их дальнейшая пересадка пациентам. Так, специалисты научились получать стволовые клетки из молочных зубов. Такими исследованиями занимаются разные страны. США, Австралия и Япония разрабатывают подобные технологии с 2000-х годов. Европейский вещательный союз утвердил поправки к правилам проведения Евровидения. Так, страну-победительницу могут лишить права на организацию музыкального конкурса. В качестве причин указываются вооруженный конфликт, напряженная геополитическая обстановка или любая другая ситуация, которая влияет на безопасность. Напомню, в следующем году хозяйкой Евровидения впервые станет Болгария. Конкурс станет 71-м по счету. Россия не участвует в Евровидении с 22-го года. И о валюте на этот четверг. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: вчера в эфире разговорились о фотографиях, ну, о том, что девчонки всегда придираются к фотографиям самих себя, когда их мужчина особенно фотографирует. Плохой ракурс, куда ты смотрел, что не предупредил заранее, ну и так далее. Что-то тут у меня склад какая-то лишняя, непонятно. А вот я подумал, сейчас же отпуска у многих, у кого-то закончились, естественно, но фотки-то остались классные же, правда. Вот вопрос к отдохнувшим и отдыхающим. Вы вообще где отдыхали, где отдыхаете? Может, прямо вот даже фото хвалиться, не знаю, в наших соцсетях. Ретро-ФМ, в Максе, например, не знаю, и не только. Но это если не жалко, конечно. А мы посмотрим все вместе, полюбуемся. Я, кстати, в этом году в Казани был. Очень там красиво, очень там хорошо. Люблю там бывать. 7 часов и 35 минут. Московское время. Это Ретро-ФМ. Скоро с нами Корона, кино, Крис Норман и много чего еще музыкального, мелодичного.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Нет, ну с ночью, с вечерами все понятно. Ритмы всякие красивые, в том числе, которые на вечеринке Ретро-ФМ здесь регулярно происходят. А что касается остальных времен суток, как там распределяется наша к ним любовь? А что вот правда вообще, я сейчас смотрю на данные статистики, что 68% россиян относят себя к жаворонкам. Ну, то есть те, которые просыпаются в районе 6-7 утра, а то и раньше. Сейчас о 4-5 я вообще молчу. Я никогда бы не поверил. Ну ладно, я по эту сторону жизни сейчас не часто бываю, вот по эту сторону суток. Тем не менее, самым продуктивным временем считают с 10 до 12 время суток. Это 25% россиян. И около 16% говорят, что идеальное время, продуктивное, когда вот в бодрости, когда все хорошо, с 8 до 10 утра. Это значит, что вот уже буквально через 12 минуточек, ну если говорить о московском времени, о московском часовом поясе, все это наступит. Как бы там ни было, в любое время суток, в том числе и утром сегодня, красивая музыка продолжится, ну и пусть отличное настроение тоже никуда не девается.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк. И по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 получается, правильно? 8 утра в Москве. Продолжаем. И как бы подтверждая мною сказанное по поводу 8 утра, Дмитрий Королев прибывает к нам с новостями. Сейчас будет все рассказывать. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россия получила первую партию бензина из Индии. Как сообщает агентство Bloomberg, это около 42 тысяч тонн топлива. Транспортировка заняла около 2 месяцев. СМИ пишут, что в скором времени в страну могут поступить и новые партии. Россия начала импортировать бензин из Индии из-за атак на НПЗ. Ну и, как ранее говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ведутся переговоры и с другими странами. Импорт нужен для сбивания ажиотажного спроса и стабилизации внутреннего рынка. Учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 19:00. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. При этом занятия в таком формате допустимы только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. А ранее сообщалось, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет 4-дневной. Занятия начнутся 1 сентября, которое в этом году выпало на вторник. Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Глава государства отправился на Итуруп, где ознакомился с продукцией местного рыбзавода, нанес визит в Курильскую центральную районную больницу и местную школу. Встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Тот сообщил президенту, что средняя заработная плата в регионе составляет около 150 тысяч рублей. Сахалин занимает 5-е место в рейтинге качества жизни, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Тюмени и Татарстану. В посольстве России в Канаде назвали причину оттока наших граждан из страны. Чаще всего они хотят переехать по программе содействия добровольному переселению из-за высоких цен, проблем с трудоустройством и поиском жилья, а также из-за агрессивной либеральной повестки. По данным посольства, с начала года зарегистрирован 61 участник программы переселения. Но американка 8 месяцев жила в шкафу у сестры, чтобы накопить на учебу в колледже. Деньги она тратила только на самое необходимое. За это время девушка смогла купить подержанный автомобиль за $2000, погасить более $1000 долгов, связанных с жильем, и накопить около 2000 на первый семестр. Сейчас она живет в собственной квартире, работает более 40 часов в неделю и одновременно учится. Она также старается не брать студенческие кредиты, чтобы после окончания колледжа не выплачивать долги. А вот жила она в шкафу тайно или явно, не уточняется.
0: Вот это да, конечно. Вот бы сюрприз мог быть. Слушай, а надо тут у нас, кстати, по шкафчикам на работе пробежаться, а то мало ли кто-нибудь.
1: Вот да, а потом появится объявление «Сниму шкаф» в центре Москвы. Ну и о валюте. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним.

0: Анастасия, звезда моя. Кто это и почему вы опять целуетесь? Тысяча чертей! Ну и так далее. И так далее. Что-то захотелось. Михаил Сергеевич, с большим уважением. Городские цветы здесь, на Ретро-ФМ. Я потянулся просто. Что я замолчал? Потянулся перед тем, как рассказать о важном.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 13 августа, четверг. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумывать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы помочь вам. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшее решение по обустройству пространства. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок, вы оперативно сможете решить ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавать предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, что вы обычно откладываете. Весы, сны или мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки. Так что да, надо запоминать то, что видели во сне. Скорпионы, вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими. Это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы, у вас хорошее время, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги, обстоятельства первой половины дня подскажут, от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны. Водолеи, события вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций, пожалуйста. Рыбы, если есть возможность, закройте долги. Просто для того, чтобы двигаться дальше.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Это Джо Кокер, Unchain My Heart, в летней смене на Retro FM. Расколдуй мое сердце. Кстати, друзья, по поводу магии, ну и всякого такого, овеянного тайной. Тут опросы показывают, что 81% россиян допускают существование сверхъестественных сил. Я вот, например, кстати, не то чтобы сильно верил, но бывали, правда, в жизни случаи, ну, там, ключи потерял, вот весь дом перевернешь. Вот, ну, пока не скажешь, вот это вот домовой, поиграй, отдай. И реально появляется. А у вас как? Не знаю, я говорю, мурашки появляются само... Но все равно какой-то скепсис остается, понятное дело. Тем не менее. Так, магия музыкальная. Вот во что мы верим. На 100% или даже больше. Из ближайшего очень скоро Мадонна, группа «Мираж». Ну, на «Мэ» пока. Потом какой-то...

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
4: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 суперпредложение. Фычин маленький, 140 рублей. Курица на мангале 400 рублей. А в Старом замке с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Делаете ремонт?
6: Не переплачивайте.
5: В стройцентре «СОМ» акция.
6: Нашли такой же товар дешевле?
5: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Up. Так, признавайтесь, кто не слышал программу «Ю» про Мадонну? Как что такое программа «Ю»? Как что такое? Вы что, не знаете? И это такая классная передача на Retro FM, где я про артистов любимых рассказываю. В эфир выходит по субботам в час дня, каждую неделю. А вообще можно все выпуски послушать в подкастах на сайте Retro FM и в мобильном приложении, в том числе и про Мадонну. Еще один отличный рассказчик, Дмитрий Королев. У него есть новости. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. МИД Японии заявил решительный протест в связи с визитом Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. Во внешнеполитическом ведомстве повторяют позицию правительства Японии, которое считает Итуруп и еще три острова Южных Курил своими территориями. Напомню, президент России прибыл с рабочим визитом на Итуруп 13 августа. Это стало первым визитом Путина на Курильские острова. Власти Литвы приняли решение выкопать рвы шириной до 150 метров на границе с Россией и Белоруссией. Сделать это намерены к концу 2028 года. Также республика планирует восстановить болота на приграничных территориях. Как передают РИА Новости, помимо прочего, Литва также хочет возвести на границе так называемые зубы дракона. Проволочные заграждения, разборные ежи, бетонные средства перекрытия дорог и колючую проволоку. Технический сбой. МВД объяснила рассылку штрафов 5-летней давности жителям Подмосковья. Ранее в сети появилась информация о том, что водители столичного региона стали получать уведомления за 2021 год, которые якобы до сих пор не были оплачены. Как уточнили в ведомстве, после устранения неполадок будут приняты решения, направленные на соблюдение законных прав и интересов участников дорожного движения. В Москве сегодня состоится патриотический час, приуроченный к десятилетию проекта «Город героев». Гости встретятся с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции, а также смогут присоединиться к мастер-классам и посмотреть выступления творческих коллективов. Проект «Город героев» реализуется в Москве с 2016 года и направлен на военно-патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. Роскосмос в прямом эфире показал солнечное затмение. Площадкой для наблюдения стал многофункциональный комплекс в Санкт-Петербурге. Это самое высокое здание Европы. А космонавт Петр Дубров отправил на Землю снимки солнечного затмения, сделанные с МКС. Ну и добавлю, частичное солнечное затмение теперь будет через год, а полное только весной 33-го года. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот четверг. Американский доллар сегодня 83 рубля ровно, единая европейская сегодня 95 рублей 78 копеек. В Москве 8 часов и уже 33 минуты. Пока на этом все, а далее на Retro FM летняя смена и Юрий Гурьянов.

0: Однажды Юрий Антонов, отвечая на вопрос, кому вы посвящаете свои песни, четко ответил и прямолинейно, как он, собственно, и всегда это делает. Кому я посвящаю свои песни? Никому. Понимаете? Я ни разу не посвятил ни одной песне. Конец цитаты. И всякие предположения по поводу того, какой именно Насте или Анастасии посвящена вот эта песня, только что отзвучавшая, так и остались предположениями. Давайте так. Давайте сделаем это для всех Насть. Вообще, для всех нас. Для всех хороших людей. Классная музыка здесь в эфире Ретро-ФМ. Продолжит звучать рок-острова скоро. Также Бонни М. Да много чего еще хорошего точно прозвучит в летней смене.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще две комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: No Cry, знаменитая песня, перепетая в том числе и Бонни М. Нет, женщина не плачет. Кстати, почему только женщина? А остальным что, рыдать навзрыд? Давайте, знаете как, давайте все вместе попробуем не плакать. Вдруг получится, я верю в нас. А близость пятницы еще больше всякие приятные чувства будет в нас подогревать. Это летняя смена, меня зовут Юрий Гурьянов. Впереди у нас новости, игра с поп и много чего еще прямо здесь, на Ретро FM.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Мини-магнит, акции, доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: круглосуточно.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Московское время 9 часов утра. Четверг, 13 августа. И актуальные важные новости от Дмитрия Королева прямо сейчас. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Доброе утро, друзья. Ситуация с топливом стабилизируется. В крупнейших российских городах и аграрных регионах на юге страны ажиотажный спрос отсутствует. Эксперты отмечают, дистопливо прежде всего необходимо логистическим компаниям и сельхозтоваропроизводителям, и его достаточное количество отразилось на снижение цен на плодоовощную продукцию. Также по мере развития ситуации количество регионов, где цены на топливо продолжит снижаться, будет только расти. Школы и садики страны проверят на антитеррористическую безопасность. Уже в августе устроят учения. Участники будут отрабатывать сценарии действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей, а также летающих беспилотников. Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков объяснил, что родители, отправляя своих детей в учебные заведения, должны быть уверены в их защищенности. Поэтому от должностных лиц требуется абсолютное внимание к мерам безопасности. Механизм электронного контроля за собраниями жильцов создадут в России. Протоколы таких встреч будут фиксироваться в системе ГИС ЖКХ с идентификацией каждого собственника на госуслугах. По оценкам депутатов, сегодня подделывают почти каждый второй протокол. Чтобы решить проблему, управляющим компаниям предлагается запретить проводить собрания методом опросов и с помощью очно-заочного голосования, а также передавать им подлинники протоколов. Россияне в этом году стали все чаще закрывать ипотеку досрочно. Заемщики банков хотят быстрее избавиться от долгов по завышенным ставкам. Это следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Так, за январь-март объемы досрочных погашений достигли 380 миллиардов рублей и за год выросли на 20%. Как отмечает газета, россияне начали забирать сбережения со вкладов на фоне снижения доходности и отдавать их на сокращение долгов. В Японии отменили ежегодный фестиваль подсолнухов. Мероприятия проводили с 2008 года. В этот раз праздник не состоится из-за оленей. Они съели не только цветы, но и обглодали стебли. Отмечается, ежегодно волонтеры сажают там примерно около 2 миллионов подсолнухов на территории в 9 гектаров. Место поражает своей красотой, открывая сказочный панорамный вид на озеро и гору.
0: 2 миллиона подсолнухов сожрать? Вот это, ох уж эти олени, а! Фу, какие!
1: Видимо, очень-очень голодные. Да, мы, наверное, да, осуждаем. Ну, а пока о валюте. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. На этом пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена. Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: хочется под каждой строчкой подписаться. Лето – это просто красиво. Подписаться и еще, знаете, эту самую печать поставить. И чтоб при свидетелях, чтоб все видели, все знали. «Мир зеленого цвета» Леонид Агутин. И песня, кстати говоря, его еще действительно не спета. Это я сейчас про лето говорю. Август продолжается. А мы с вами каждый денечек летний, каждую минуточку, секундоньку постараемся оценить и почувствовать. Пусть никто даже не сомневается.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Что касается 13 августа сегодняшнего дня, четверга. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы вам помочь. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшие решения по обустройству пространства. Раки. Вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок. Вы оперативно сможете решить ваши вопросы. Львы. В вопросах ресурсов отдавайте предпочтение нестандартным решениям. Девы. Сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, чего раньше обычно откладывали. Так. Весы. Сны или мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки. Скорпионы. Вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими. Это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы. У вас хорошее время, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги. Обстоятельства первого половины дня подскажут, от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны, пожалуйста. Водолеи. События вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций. Но сначала его этого вечера надо дождаться, конечно. Рыбы. Если есть возможность, закройте свои долги, чтобы двигаться дальше, двигаться вперед, ну как и все мы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ой, такая музыка, это Space, Just Blue. Хочется, вы знаете, под нее даже рвануть куда-нибудь. Потом ты вспоминаешь, ты же на работе сейчас убежишь. Кто будет следующие песни ставить? Кто будет это, о погоде, я не знаю, рассказывать или еще что-нибудь делать? А, кстати говоря, как мы проводим свободное время? 42% предпочитают проводить, навещая родственников, друзей или, ну, у себя принимая гостей. А также 24% посвящают время быту, свободное время, готовке, чтению. Я понимаю, что, конечно, все это в любом случае приходится совмещать, но здесь вот по предпочтениям именно что больше нравится. Прогулки, свежий воздух. 23% россиян предпочитают, когда у них есть свободное время. Я вот здесь, пожалуй, в этой категории нахожусь. Очень люблю гулять. А давайте, знаете, если будете гулять, берите нас с собой, ладно? Ретро FM, потому что, ну а как? А как? По-другому не надо. Мы же привыкли, мы же все друг другу близкие, родные люди. И музыка наша любимая тоже рядом останется. Скоро Игорь Николаев, Army of Lovers и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. 9:19, московское время.
1: Летняя смена на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов 63 рубля.

0: мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Да, мы люди, конечно, хоть и не мельницы, но тоже можем иногда навертеть, накрутить себя и других. Ну, думаем позитивно, конечно. Давайте мыслить, настраиваем себя. Но если уж что-нибудь вертеть или навертеть, ну, не знаю, тогда пельмешков, что ли, или что там еще хорошего-то можно сделать. В любом случае, делаем все вместе большой утренней компанией. А сейчас к нам еще и Дмитрий Королев присоединился для того, чтобы о новостях последних сообщить. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Жилищный омбудсмен может появиться в России с инициативой создать такую должность. Выступила зампредседателя Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе Анастасия Павлюченкова. Она отметила, что аналогичные механизмы уже действуют в других сферах. В частности, есть бизнес-омбудсмен. Законом предусмотрена и должность финансового уполномоченного. Павлюченкова отметила, что сейчас граждане, столкнувшиеся с некачественными коммунальными услугами или проблемами содержания дома, вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе обращений и жалоб. Владимиру Путину показали самодельных роботов-бойцов. Президент сегодня посетил среднюю школу на Курильском острове Итуруп в Сахалинской области. Глава государства встретился с учениками. Также ему провели экскурсию по учебным классам, показали оборудование и современный спортзал. Также Путин посетил центральную районную больницу. Глава государства осмотрел кабинеты и современное оборудование в медучреждении. Медики попросили президента помочь с новой машиной скорой помощи, и Путин пообещал решить этот вопрос. Из Владивостока в путь отправился информационный пассажирский поезд России. Он расскажет избирателям о выборах в Госдуму. В вагонах размещены информационные листовки. Есть материалы о датах голосования и правах тех, кто в нем участвует. Поезд преодолеет больше 9000 километров и побывает почти в 90 городах. Последняя остановка в Москве. Для школьников, которым нужно восстановить знания после летних каникул, и не успевающих учеников, следует создать онлайн-курсы перед началом учебного года. Такое предложение сегодня высказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он пояснил, что такие курсы должны проходить исключительно по желанию школьников и их родителей. При этом организацию должны обеспечить образовательные учреждения, а не частные репетиторы. Ничего святого, мошенники перед Медовым Спасом стали отправлять россиянам в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравительных открыток. Специалисты советуют не переходить по ссылкам и подозрительных сообщений и не открывать вложения от незнакомцев, а также не вводить данные банковских карт на непроверенных ресурсах. И о валюте на этот четверг: доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра!

0: Демис Руссос, наша компания We Pretend на Retro FM. 13 августа, четверг продолжается. Что у нас там в календарике? Давайте посмотрим. День шумящих ракушек. Давайте пошумим. Так вот, как в ракушках там. Так, да, это бывает. Я забыл уже просто, на всякий случай, пытаюсь вспомнить. День встреч сегодня. День сарафана отмечается. А еще Международный день левшей, мы уже об этом вспоминали. А мне вот интересно, кстати, все-таки по поводу левшей. Вот есть же, да, в народе такое выражение «пойти налево», правильно? А вот у левшей оно как-то должно по-другому звучать, значит? Ну, типа, сходить направо? Или я что-то неправильно понимаю? Вот есть специалисты в этом вопросе? Черкните там, пожалуйста, в чатиках Retro FM, а?
1: Новым летним утром. Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: А вот и наша первая пятилетка.
8: 15 августа в 11:00
7: компьютерная академия ТОП празднует свой пятый день рождения.
8: Вас ждет большой розыгрыш призов.
7: Никто не уйдет без праздничного настроения.
8: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
7: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
8: или по телефону 333-755.
9: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Адамс, легендарный хит «Cloud Number Nine», или по-нашему «На седьмом небе». Ну, от счастья, конечно. От чего же мы еще можем быть на седьмом небе? Кстати, несмотря ни на что, представляете, большинство жителей России, ну, от 70 до 80 примерно процентов, в разные годы в ходе опросов отвечают, что чувствуют себя счастливыми людьми, да, невзирая на вот все происходящее. А это потому, друзья мои, у меня есть ответ на этот вопрос, у меня есть объяснение, я знаю. Это потому, что они слушают Ретро-ФМ. Вот, все. Так, и в частности, летнюю смену, конечно. Меня зовут Юрий Гурьянов. В ближайшее время у нас новости, гороскоп здесь на Ретро-ФМ. А еще в следующем часе поиграем. Подробности ближе к делу обязательно последуют.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье.
2: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета для бизнеса в Аутебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetrofM Sanremo 12+.

0: Московское время 10 часов утра, четверг, 13 августа продолжается. И вы представляете, Дмитрий Королёв снова принес нам новости как раз вовремя. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В России необходимо пересмотреть трудовое законодательство и ввести 6-часовой рабочий день. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев. По его словам, 8-часовой график устарел, поскольку рабочие процессы изменила цифровизация. Он отметил, если человек выполнил весь необходимый объем работы за 6 часов, нет никакого экономического смысла заставлять его сидеть на работе еще 2 часа. При этом сокращение рабочего дня не должно сопровождаться снижением заработной платы. До начала нового учебного года осталось чуть более 2 недель. Готовятся к нему и мошенники. Они рассылают сообщения от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбами срочно оплатить или подтвердить данные. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он отметил, что перед учебным годом мошенники могут атаковать не только родителей, но и детей. Уровень воды в Амуре поднялся почти до 5 метров. Это на 0,5 метра выше неблагоприятной отметки. Об этом сообщил глава Хабаровска Сергей Кравчук. Гидрологи ожидают подъема воды до 6, а это уже опасные явления. На этом фоне в регионе ввели режим повышенной готовности. В Забайкалье поселок Восточный в Чите начал уходить под воду. Также поступила информация, что в микрорайоне Камышинский в железнодорожном районе Читы из-за дождя подтопило 6 приусадебных участков. В России появился первый глэмпинг, который прошел сертификацию по ГОСТ. Об этом сообщили в Роскачестве. Объект расположен в Ульяновской области у подножия Тушнинских холмов. На территории действует режим полной тишины, а дома и вся мебель выполнены из натурального дерева. Кроме того, в них соблюдаются меры пожарной безопасности и проведены инженерные коммуникации. Ну, а во французской коммуне Трюссюр-Боис состоялся ежегодный чемпионат по имитации поросячьего визга. Он стал самым ожидаемым событием фестиваля свиней, который тоже проходит там ежегодно с 81 года. Участники по очереди воспроизводили звуки, которые свиньи издают в разные периоды жизни. Некоторые конкурсанты превращали выступление в полноценные сценки с костюмами и реквизитом. Также на фестивале традиционно были и другие развлечения, например, конкурс по поеданию кровяной колбасы и родео на механической свинье.
0: Я вот знаю, что люди много чего способны имитировать, но чтобы вот так вот свиней... Ой, Дима, это кто? Это ты?
1: Нет, это не я, но я тоже так умею.
0: Ой, точно, это же я похожа. А вы, кстати, похожи?
1: Безусловно.
0: Дайте приз, срочно, премию хочу.
1: Давайте все-таки не будем хрюкать, будем говорить на грамотном, правильном русском языке.
0: А давайте.
1: Вот. Ну и о нем, о долларе. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и русскоговорящий Юрий Гурьянов. Всем отличного дня.

0: Это Алексей Глызин. Письма издалека. Кстати, очень-очень издалека следующая информация. Разборчивым почерком пришла к нам. За много световых лет пролетела, чтобы мы вот прямо сейчас о ней узнали.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 13 августа, четверг. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы вам помочь. Можете рассчитывать. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшие решения по обустройству пространство вокруг себя. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок. Вы оперативно сможете решить все ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавайте предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, что вы обычно откладываете в долгий ящик. Весы, сны или мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки, поэтому хорошо было бы запомнить эти самые образы, эти самые сны. Скорпионы, вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими. Это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы, у вас хорошее время, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги, обстоятельства первой половины дня подскажут, от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны. Водолеи, события вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций. Подготовьтесь заранее к вечеру. Рыбы, если есть возможность, закройте свои долги, чтобы двигаться дальше.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Знаменитый Стиви Вандер «I just called to say I love you» в летней смене на Ретро FM. Я позвонил, чтобы сказать, что люблю тебя и узнать, как дела, и денег попросить в долг. А, ну последний, может, не надо, ладно, окей. У нас с вами безвозмездные отношения. Мы вам музыку, а в целом просто нужно хорошее настроение от всех и каждого. Здесь на Ретро FM скоро все продолжится. В ближайшие минуты Рики Мартин, Жанна Фриски и много кто еще прозвучит. 10 часов и 20 минут уже московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Летняя смена на Ретро FM с новым летним утром. Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
1: Подробности в ТК «Арктика».
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2.

0: еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сон». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
1: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
3: Круглосуточно.
4: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Рики Мартин, She Bangs. Про влюбленность, про страстную, я бы сказал, влюбленность. Ох уж эти мне слова на букву «Б». Да, или She Bangs имеется в виду. И на букву «Ш» получается тоже. Дальше тоже будут слова, которые начинаются на разные буквы. Эти самые слова упаковал в виде новостей Дмитрий Королев. Сейчас все расскажет. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россия получила первую партию бензина из Индонезии. Как сообщает агентство Bloomberg, это около 42 тысяч тонн топлива. Транспортировка заняла около 2 месяцев. СМИ пишут, что в скором времени в страну могут поступить и новые партии. Как ранее говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ведутся переговоры и с другими странами. Импорт нужен для сбивания ажиотажного спроса и стабилизации внутреннего рынка. Самым перспективным направлением высшего образования, по мнению россиян, стала медицина, затем следует экономика и финансы, инженерные профессии и педагогика. При этом отмечается, первое высшее образование для многих не становится единственным. 11% респондентов уже получают или планируют получить второе высшее, либо освоить новую профессию. Чаще всего такие планы есть у жителей Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга и Тюмени. Бесплатная диагностика и концерты в Москве состоятся ночью в поликлинике. Устроят их 22 и 29 августа. К проекту присоединятся 10 городских медучреждений. В каждом появятся разные тематические зоны. Посетителям будут доступна профилактическая диагностика и консультации врачей. Также будут организованы кинопоказы, выступления, тренировки и мастер-классы. Индонезия планирует запустить прямые рейсы на Бали из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Об этом пишут «Известия». Кроме того, в качестве перспективных направлений для развития индонезийской полетной программы дипломаты также назвали Ламбок и острова Комодо. Прямой доступ к этим направлениям помог бы дифференцировать туристические потоки и привлечь туристов в другие регионы страны, отметили в дипломатическом ведомстве. Наступивший четверг в Москве может стать самым холодным днем с начала лета. Столбики термометров опустятся до плюс 14 градусов. Но похолодание теперь не пугает, например, и обитателей московского зоопарка. Суматранские орангутаны вышли на прогулку в теплой одежде. Чапа выбрала свитшот с изображением пингвинов, а ее мама Чапа предпочла сдержанный однотонный вязаный жилет. Это не только защищает их от сквозняков, но и дает психологический комфорт. И в завершении выпуска о валюте на этот четверг. Американский доллар сегодня ровно 83 рубля, единая европейская 95,78. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов.

0: Ну, в настоящий момент все дороги абсолютно до единой ведут нас с вами к игровому моменту. Да, скоро это случится. Все желающие прямо сейчас надо каким-то образом собраться, вспомнить номер. Кстати, я могу, если что, и напомнить, чтобы дозвониться в эфир. Так вот. Плюс 7, 495, 23, 24, 88,3. 3000 рублей можно получить в игровом моменте уже в самое-самое ближайшее время.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Игровой момент на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы — игра «Мир танков». Празднуйте день рождения «Мира танков» с нами. Выигрывайте ноутбуки до 10 лет премиум аккаунта и не только. Подробности на tanki.su/подарки. 13+.
2: Вместе с легендарной игрой «Мир танков» мы решили добавить игрового настроения в летнюю смену на Ретро-ФМ. Сейчас у нас дозвонился Николай из Анапы. Николай, вы здесь?
3: Точно, я здесь.
2: Слышу, шумит. Это море у вас так шумит, да, там в трубке вот это вот?
3: Да.
2: Ничего себе, сразу нам морюшка анапская. Хорошо. Николай, скажите, у вас вообще, вы любите игровые моменты? Играете в игры компьютерные?
3: Ну, так, да. Немножечко играю.
2: Немножко, да.
3: Для меня близок очень Марио. Так. Со своим братом. Ну, и все остальное...
2: Ну, мы с вами примерно на одной уровне, на одной ступени развития, на одном уровне находимся. Плюс-минус, мне кажется. Мне кажется, вы меня даже на самом деле превосходите. Так, сейчас будем проверять. Я вам буду задавать вопросы на тему компьютерных игр и всего с ними связанного. За каждый правильный ответ вы получаете 1000 рублей. Устраивает вас такой расклад?
3: Конечно.
2: Ну, все, тогда договорились, тогда действуем. Итак, первый вопрос. Какая игра про разноцветных птиц и зеленых свинок захватила все смартфоны в конце 2000-х? Два варианта есть, Николай. Flappy Birds и Angry Birds. Какая игра захватилась?
3: Angry Birds.
2: Как вы сказали громче?
3: Flappy Birds?
2: Не-не-не-не, вы, ну, хоть, давайте еще раз.
3: Angry Birds.
2: Флэппи или Энгри?
3: Энгри.
2: Я слышу Энгри. Это правильный ответ, засчитано. Так, уже 1000 рублей есть, представляете? Так, как зовут культового синего персонажа японской компании Sega? И вот тут два варианта. Соник и ваш любимый Марио. Еще раз, культовый персонаж синий.
3: Только Соник.
2: Только Соник. Ну, да вы молодец. А еще как-то скромничали как-то там. Что-то я только Марио знаю, больше ничего. Это правильный ответ. Еще одна 1000 рублей. Кстати, персонаж Соник, это действительно это прямой конкурент Марио, который создавался компанией Sega в 90-х. И, между прочим, обувь Соника создавалась под влиянием, представляете, культового альбома Майкла Джексона. Бэт. Там пряжка на ботинках появилась. Она была похожа на ту, которая у Майкла Джексона на ботинках была прита. Представляете? Так, давайте дальше. Следующий вопрос, третий. О чем сигнализирует перк командира «Шестое чувство» в играх серии «Мир танков»? Два варианта. Ваш танк обнаружен противником и рядом союзник. Перк командира «Шестое чувство».
3: Ну, перк, конечно.
2: А первое, что у нас было, этот танк обнаружен противником, правильно?
3: Вы обнаружены сейчас.
2: Все, нас раскусили. А вы, на самом деле, раскусили все абсолютно как орешки, пощелкали все вопросы. И я вас поздравляю, потому что вот она, 3000 рублей. Да! А вы знаете, вы сейчас будете в два раза громче кричать «Ура!», если в честь дня рождения игры «Мир танков» мы удвоим ваш выигрыш и вручим 6000 рублей.
3: Я буду орать трижды.
2: Давайте,
3: ура,
2: орите.
3: Ура!
2: Да, мы вас поздравляем. 6000 рублей. Вот такой выигрыш. Ну, Николай, вы молодец. А еще скромный. Такой скромняга до эфира был. Я ничего не знаю. Я только Марин. Ой.
1: Спонсор. Мир танков. Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты до 10 лет премиум аккаунта. 1 миллион золота и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте подарки в ответ. Условия и подробности на tanki.su/подарки.
0: Игровой момент на Ретро-ФМ.

0: Завтра приду и сказки буду рассказывать. Ну, как вариант, а может быть и правду какую-нибудь расскажу. Посмотрим. Летняя смена обязательно вернется. Далее встречайте Антона Веселова прямо здесь на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM.
2: Реклама.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Предложение «Магнит» акции «Доставка». 6 плюс. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: 11.00 в столице на Retro FM. Впереди Ingrid, Modern Talking и группа Стаса Намина. И, конечно, новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В Минпросвещении заявили об отсутствии планов отменять домашние задания в школах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, они необходимы для повторения пройденного материала. Ну а ранее сообщалось, учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 19.00. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. При этом занятия в таком формате допустимы только для учащихся со 2 по 8 класса. Сервисы по поиску и покупке мест за хранение запустят на госуслугах. Как пишет Коммерсант, уже с 1 декабря этого года через портал можно будет найти и купить место на кладбище. Ожидается, что сервис заработает в 21 регионе. Для этого в национальную систему пространственных данных планируется загрузить сведения о 14 тысячах некрополей. Как объяснили в Минцифры, сервис упростит и ускорит доступ граждан к услугам в трудный период, а также сделает похоронный рынок более прозрачным. К настоящему моменту засуха охватила около 40% территории стран Евросоюза. Этому способствуют экстремальная жара и лесные пожары. По информации СМИ, из-за этого под серьезным давлением находится животноводческий сектор. Посевы кормовых культур повреждены, пастбища высохли. Аграриям приходится раньше времени использовать зимние запасы кормов. Проблемы и в самых разных сферах. Уточняется, что речь идет о производстве оливкового масла, вина, кукурузы и подсолнечника. Вечера поморского гостеприимства. В Архангельске в эти дни проходят гастрономические фестиваль. Он стал частью форума «Арктика регионы», на который приехали представители 45 регионов страны. Гостей знакомят с северной кухней, модой и традициями. Сегодня состоятся мастер-классы по смешиванию разных сортов чая и росписи козуль. Традиционных пряников завершится форум завтра. Ну и россияне съели 280 тонн мороженого, 301 тонну льда и выпили 757 тысяч литров кваса. Такие данные за минувший июль предоставил один из сервисов доставки. Кстати, ранее в Госдуме призвали принять меры для снижения стоимости мороженого. Этот десерт существенно подорожал за последние 2 года. Сейчас покупка нескольких порций для 7 из 3 человек может обойтись в 400-500 рублей. Ну и о валюте. Доллар в этот четверг 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока все. А далее на Retro FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: цыгане любят лошадей и свободы, а поют почему-то о качелях. Хотя, конечно, не только, но в данном конкретном случае дело обстоит именно так. Бамболе, качели, Джипси Кингс на Ретро FM в 11.19. Совсем скоро у нас Рикардо Фолли, группа Браво и Ким Вайлд. Меня зовут Антон Веселов.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ 54 11 00.
8: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: когда-нибудь станет явным. Говорили еще, кажется, древние. Вот я уверен, что когда все тайное станет явным, друзья, выяснится, что все и так все знали. Ну, а его мы знаем давно и прекрасно. Это Рикардо Фолли на Ретро FM в 11.34. Совсем скоро у нас и Type, Сиси Кетчи и Юрий Штунов.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ, 54-11-00.

0: вообще, друзья, врачи уверяют, что все болезни, они либо от нервов, либо от неправильного питания. И, в общем, отсюда рецепт, который напрашивается. Первое – не переживать, второе – не переедать. Ну и, конечно, слушать при этом любимую музыку на Ретро FM. Это очень полезно. И тайп на Ретро FM в 11.47. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа в нашем эфире Бонни М и Валерий Леонтьев.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. As

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Retro.fm круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro.fm.
2: 12+.

0: Москве полдень на Ретро-ФМ. Впереди группа Альфавиль, Катя Лели и Альбады Рамина Пауэр.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 7 проектов из Северной Осетии стали победителями грантового конкурса «Движение первых». Как сообщил глава республики Сергей Минеяло, на их реализацию направят почти 46 миллионов рублей. Среди поддержанных инициатив – «Техностарт» в Моздокском районе, где молодежь познакомится с робототехникой, программированием и 3D-моделированием. Также грант получит комплекс военно-патриотических мероприятий «Щит Отечества» и республиканский фестиваль «Единство сквозь века», посвященный истории страны, культурному многообразию и преемственности поколений. Минеяло отметил, каждый из проектов предлагает детям и молодежи новые возможности для обучения, творчества и реализации собственных инициатив. В Северной Осетии в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду обследовали подвальные помещения более чем в 150 многоквартирных домах. Как сообщает МинЖКХ топливо и энергетики региона, в 70% подвалов выявили неудовлетворительное техническое состояние. Помещения требуют очистки от мусора. Управляющие организации ТСЖ уже приступили к устранению выявленных нарушений. Отмечу, всего до начала отопительного сезона предстоит обследовать 1183 многоквартирных дома. С начала года более 2000 жителей Северной Осетии сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечили необходимыми лекарствами. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Астан Мициев. По его словам, всего по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» отпущено свыше 10 тысяч бесплатных рецептов. На эти цели в этом году направили более 30 миллионов рублей. Медикаменты получают пациенты, перенесшие инфаркт, инсульт, а также операции на сердце. Уточнить порядок выдачи лекарств можно у лечащего врача в своей поликлинике. Завтра во Владикавказе стартует чемпионат Северокавказского федерального округа по коротким нардам. Как сообщает Минспорта Республики, в течение 3 дней участники поборются в 4 дисциплинах. Классические короткие нарды, блиц, первый разряд и спринт-нарды. Соревнования пройдут по адресу улица Маркова, 20. Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Спорт России». 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Это показало исследование «Комсомольской правды». Респонденты отметили, что покупать такие книги дороже, чем скачивать электронные, но ни один гаджет для них не заменит атмосферу шуршания страниц. При этом 26% россиян говорят, что дают предпочтение электронным книгам из-за удобства. Каждый 10-й предпочитает аудиокниги. Еще 7% опрошенных сообщили, что книги не слушают и не читают. Официальный курс американского доллара на сегодня 83 рубля ровно. Курс европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12.

0: домой пока рановато. Давайте это признаем, друзья. Ну, впрочем, есть и хорошие новости. Впереди на Retro FM песни Зван Васильевича, Крис Ри и Ламбада. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 12 часов и 20 минут.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Делайте ремонт.
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре СОМ акция.
7: Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
8: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: А вот и наша первая пятилетка.
12: 15 августа в 11:00
11: Компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
12: Вас ждет большой розыгрыш призов.
11: Никто не уйдет без праздничного настроения.
12: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
11: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
12: или по телефону 333-755.
11: Об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у менеджеров.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте

0: красивые женские ноги – это не средство передвижения, друзья, это ловушка. Но у нее не только ноги, у нее все красиво. И самое красивое в ней – это, конечно же, голос Саманта Фокс на Ретро-ФМ в 12.35. Уже совсем скоро у нас ансамбль «Зодиак» и группа «Village People».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: У меня был один приятель, который в графе «семейное положение» неизменно писал: «Ну, очень холост». Сам, кстати, был женат, кажется, четвертым браком. Друзья, вы слушаете Ретро FM. Всем отличного настроения. Мы, собственно, делаем все, чтобы оно таковым у вас было. До конца часа Мана Токин и Константин Никольский в Москве. 12:47.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами.
8: 12+.
9: В

0: Воскресенье, час дня на Retro FM, третьей группы Scorpions, Bad Boys Blue и веселые ребята. А прямо сейчас у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Около 50% протоколов собраний собственников жилья могут подделываться. Об этом сегодня сообщила зампредседателя комиссии Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ее слова приводят Известия. В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий проводить голосование жильцов с использованием бумажных протоколов. По новым правилам останутся только два варианта. В информационной системе ЖКХ с подтверждением личности через портал госуслуги или в специальном сервисе, который будет создан местными властями. России неизвестны предложения главы киевского режима Владимира Зеленского, сделанные американской стороне по теме завершения конфликта на Украине. Вашингтон их Москве не передавал. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Также он отметил, Россия может в короткие сроки организовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Ранее сообщалось, что они могут посетить Россию в течение 70 дней. Бушевавший в Японии тайфун Чанху может задеть Дальний Восток. Циклон принесет ливни с грозами и в Амурскую область, Приморье и Хабаровский край. Об этом предупредила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Напомню, тайфун Чанху вышел на побережье Японии на этой неделе. Пострадали несколько человек. Было отменено более 100 авиарейсов. В районе Токио полностью приостановлено паромное сообщение. Москва, Санкт-Петербург и Казань возглавили тройку российских городов по числу студентов. Об этом сообщает Минобрнауки. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород. В ведомстве напомнили, что к 1936 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Безусловными лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются знаковые объекты. Нейросеть в России проверят на духовность и нравственность. Речь о тех моделях, которые хотят получить статус суверенной или национальной, а вместе с ним и доступ к госзакупкам и господдержку. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники, участвовавшие в обсуждениях. Отмечается глобальный тренд на регулирование ИИ набирает обороты. В Китае, например, действуют строгие нормы для алгоритмов рекомендаций. В ЕС классификация системы по уровню риска. И о валюте на этот четверг. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов. И ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Знаете, друзья, говорят, что однажды ученые таки выяснили, чего хочет женщина. Но, правда, в этот же момент она уже передумала. Это группа «Мираж». Прекрасные женщины в этой группе собрались. Ну, а уже совсем скоро на Ретро-ФМ тоже прекрасная женщина «Мадонна». Группа «Отпетые мошенники» и «Бонни М» в Москве 13 часов и 18 минут. Ну, а меня зовут Антон Веселов.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: спорим, вы думаете, что вы знаете все о своих любимых исполнителях. Спорим, вы слышали все их треки. Если вы действительно так считаете, вы проиграли. И в эту субботу Юрий Гурьянов разобьет ваши стереотипы в дребезги. Хиты, которые стали классикой, и треки, которые могли бы стать хитами, но не стали. Все это в программе Ю. Она расскажет о всех секретах наших любимых исполнителей. И, кстати, в эту субботу программа будет о группе Рики и Повери. Не пропустите, суббота с часу до двух дня, программа Ю на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну что, друзья, готовы стать чуточку счастливее? Будем становиться уже в следующем часе. Феличита у нас впереди. 13:49 столица. Меня зовут Антон Веселов. А до конца часа у нас квартет Абба и Юрий Антонов.
1: Реклама.

0: круглосуточно.
1: Плюс.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

0: становиться, друзья, в этом часе будем становиться счастливее. Филичита на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 7 проектов из Северной Осетии стали победителями грантового конкурса «Движение первых». Как сообщил глава республики Сергей Минеяло, на их реализацию направят почти 46 миллионов рублей. Среди поддержанных инициатив – «Техностарт» в Моздокском районе, где молодежь познакомится с робототехникой, программированием и 3D-моделированием. Также грант получит комплекс военно-патриотических мероприятий «Щит Отечества» и республиканский фестиваль «Единство сквозь века», посвященный истории страны, культурному многообразию и преемственности поколений. Минеяло отметил, каждый из проектов предлагает детям и молодежи новые возможности для обучения, творчества и реализации собственных инициатив. В Северной Осетии в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду обследовали подвальные помещения более чем 150 многоквартирных домах. Как сообщает МинЖКХ топливоэнергетики региона, в 70% подвалов выявили неудовлетворительное техническое состояние. Помещения требуют очистки от мусора. Управляющие организации ТСЖ уже приступили к устранению выявленных нарушений. Отмечу, всего до начала отопительного сезона предстоит обследовать 1183 многоквартирных дома. С начала года более 2000 жителей Северной Осетии сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечили необходимыми лекарствами. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Астан Мициев. По его словам, всего по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» отпущено свыше 10 тысяч бесплатных рецептов. На эти цели в этом году направили более 30 миллионов рублей. Медикаменты получают пациенты, перенесшие инфаркт, инсульт, а также операции на сердце. Уточнить порядок выдачи лекарств можно у лечащего врача в своей поликлинике. Завтра во Владикавказе стартует чемпионат Северокавказского федерального округа по коротким нардам. Как сообщает Минспорта Республики, в течение 3 дней участники поборются в 4 дисциплинах. Классические короткие нарды, блиц, первый разряд и спринт-нарды. Соревнования пройдут по адресу улица Маркова, 20. Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Спорт России». 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Это показало исследование «Комсомольской правды». Респонденты отметили, что покупать такие книги дороже, чем скачивать электронные, но ни один гаджет для них не заменит атмосферу шуршания страниц. При этом 26% россиян говорят, что дают предпочтение электронным книгам из-за удобства. Каждый десятый предпочитает аудиокниги. Еще 7% опрошенных сообщили, что книги не слушают и не читают. Официальный курс американского доллара на сегодня 83 рубля ровно. Курс европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Коллектив Сигежской упаковки города Сальска поздравляет от всей души Олега Дьяченко. Желает благополучия в доме, спокойствия в душе, светлых мыслей в голове, любви в сердце, здоровья в теле, улыбки на лице, успехов в карьере и удачи в жизни. С днем рождения! Жена Ольга и дочки Ника и Лера поздравляют любимого мужа и папу Виктора с днем рождения. Желают счастья, здоровья, всего самого лучшего. Ты лучший в мире муж и папочка. Спасибо, что терпишь наши капризы и хотелки. Алексей Косенков из Ростова-на-Дону передает привет и пожелания хорошего дня жене Марии и куме Юле.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Лена Лукина из Москвы поздравляет Сергея и Ольгу Дариных. Они скоро станут бабушкой и дедушкой, но мы тогда тоже их поздравляем. Николай передает большой привет своему другу Дмитрию Ярчику. Желает ему хорошего настроения и крепкого здоровья. Нина из Сызрани передает привет своему мужу. Не написал, как зовут. Сейчас он занимается, понимаешь, своими мужскими делами. А Нина сейчас делает, друзья, вот внимание, икру из огурцов. Представляете? Есть и такая икра. Редкая, дефицитная. Нин, давайте, хороших вам, как это назвать-то, ну, хороших объемов икры из огурцов. Слушайте, я, честно говоря, я не знал, что такое бывает. Ну и для хорошего настроения хорошая песня. Феличите на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.

0: я хочу почитать ваши сообщения, но те, которые подписаны, друзья, потому что не подписанные сообщения я читать не буду, предупреждаю. Поэтому подписывайте, если хотите, чтобы сообщение было прочитано. Вадимка из Омска передает привет в район Одесский всем одесситам. Отдельный привет и своей любимой единственной супруге Настеньке Черновой, которая сейчас готовит очень вкусное лечо. Артем Ерунов в И-отдел ПТС, дальше много разных непроизносимых букв, поздравляет с юбилеем Елену Голубову. Желает ей крепкого здоровья, счастья, любви, успеха во всех начинаниях. Пусть каждый день приносит радость. Накопленный опыт помогает принимать верные решения, а любознательность и энергия ведут к новым достижениям. Ну и, наконец, Мишка из Москвы поздравляет самого себя с днем рождения. Давайте так. Я поздравляю Мишку из Москвы. Он сегодня перескочил в 5-й десяток. Желаем ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и взаимопонимания. Вопрос, с кем, Михаил? С кем взаимопонимание? Уточните. Так, друзья, продолжим совсем скоро. Подписывайте свои сообщения.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх» на Васуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.

0: высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
1: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
2: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
3: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: А вот и наша первая пятилетка.
2: 15 августа в 11:00
1: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
2: Вас ждет большой розыгрыш призов.
1: Никто не уйдет без праздничного настроения.
2: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
1: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
2: или по телефону 333-755.
1: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Сити Кейдж, Филичите на Ретро-ФМ. Ну что, есть звоночек у нас, друзья. Леонид к нам дозвонился. Леонид, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Как настроение, как дела?
1: Потрясающе, хоть и погода такая хмурая, настроение шикарное, лето продолжается.
0: Это точно. Ну, рассказывайте, с чем позвонили, кому привет или поздравления.
1: Большой-большой привет передаю своей любимой семье, которая сейчас занимается садом. Это супруги Елену, сыну Николаю, старшей дочке Анастасии. Конечно, их безумно-безумно. И надеюсь, скоро буду вместе с ними.
0: Отлично. А еще знаете, где вы будете? Вы будете сегодня на большом летнем концерте группы «Браво». Ретро-ФМ дарит вам пригласительный на этот замечательный концерт уже сегодня. Площадка Red Summer у ЦСКА-арены. И под открытым небом прозвучат любимые композиции разных лет. Песни, под которые мы влюблялись, путешествовали, встречались с друзьями и просто радовались жизни. Друзья, не пропустите. Леонид, а у вас есть любимая песня группы «Браво»?
1: Да, да.
0: Какая?
1: Любите девушки простых романтиков.
0: Отважных летчиков и моряков. Точно, есть у них такая песня. Ну что, встретимся на концерте. Я вас поздравляю. Ну, а мы продолжим совсем скоро, друзья.
2: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: И Филичиту обязательно пиши. Я бы так еще добавил, друзья. И вы, главное, пишите. Это радует. Вы, главное, не забывайте подписываться. Иван из Ростова-на-Дону поздравляет сестренку Олесю Андрееву из Ликино-Дулево с прошедшим днем рождения. Желает ей океан любви, море здоровья и вообще всего самого наилучшего. 12 августа, то есть вчера, появилась новая семья. Егор и Александра Иконниковы. Их поздравляют родителей с этим волшебным событием. Желают долгой, счастливой жизни, полной любви и счастья. Ну а Игорь из Белгорода передает привет своим коллегам из «Союз Бурвод». «Все будет хорошо», пишет Игорь. Ну, он обещал.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская, 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.
12: Take us one flight, we'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight?

Геннадий передает привет в Ленинградскую область, город Пикалево, Елене Владимировне Колбиной, Оксана Гартман из Новосибирска. Передает привет мужу Анатолию, доченьке Софье. Бусинка, улыбнись, я вас люблю, пишет Оксана. Ну и, наконец, Алена из Владикавказа поздравляет племянницу моего зятя. Ой, это сложно. Я сейчас представил, как это называется племянница зятя. Не вспомнил. Но, тем не менее, ее зовут Аделя. И непонятно только, с чем поздравляет. Но, тем не менее, поздравляем все дружно Аделя.

0: далеком 2004-м високосном году в пятницу 13-го расписались двое счастливых молодых человек. И вот сегодня, ровно 22 года спустя, все те же двое празднуют очередную годовщину. Короче, Татьяна Нестерук поздравляет любимого мужа Андрея, ну и себя тоже, с годовщиной свадьбы. Терпение со мной, пишет, большого я желаю мужу. Татьяна, это честно. Молодец. Анастасия передает привет всем коллегам, коллективу «Гуру сна». Желает хорошего настроения, отличных продаж. Осталось немного до конца рабочего дня. Держитесь. Вот такое вот пожелание. Ну, а Егор Иванов из Читы поздравляет дорогую Виталию Иванову с почти окончанием рабочей недели. Осталась одна рабочая пятница. А потом выходные.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» – воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.

Стинг завершает сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ в Москве. 14.55, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Наталья из деревни Кулаков Раменского района передает привет своему мужу Сергею, поздравляет его с 5-летием совместной жизни. Елена Пестрецова поздравляет юбиляршу этой недели Юлю Сергеевну Лосеву. Любимая сестра и крестная, с юбилеем, крепкого здоровья, вечной молодости, неиссякаемой энергии. Будем праздновать все выходные. До встречи. Сестра Татьяна, семья Смоглюк, семья Громовых, семья Гладковых, семья Синицыных поздравляет с днем рождения Виктора Каверина из села Прикумское Минераловодского городского округа Ставропольского края. Желает всегда оставаться крепким мужчиной, способным выдержать любой жизненный шторм. Ну и, наконец, Наталья Гончарова передает привет своим дорогим девчулям Маше и Юле из города Гусь Хрустального. Всем хорошего дня, отличного настроения. Ну, на этом все. Завтра с 2 до 3, как всегда, Филичита на Ретро-ФМ.

0: Получается 15 часов. Далее Глория Гейнер, Тина Тернер и Игорь Иванов на Ретро FM. Начнем по традиции с новостей. В студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники обратилась с предложениями по минимизации последствий от атак на склады. РАТЭК предложила запретить восстановление НДС по уничтоженным товарам и разрешить учитывать их стоимость во внереализованных расходах при расчете налога на прибыль. Также ассоциация предлагает создать компенсационный фонд для оперативных выплат пострадавшим, обязать маркетплейсы возмещать утрату соразмерно страховым выплатам и ввести единый акт об утрате товара в течение 10 дней. В Кировской области задержали троих руководителей кредитно-потребительских кооперативов под подозрением в хищении средств более 2000 пайщиков. С 2014 по текущий год злоумышленники предлагали гражданам открывать вклады под высокий процент, но после закрытия отделений присваивали средства. Сумма ущерба может превысить 1 000 000 000 рублей. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С 1 сентября российские школы перейдут на единую линейку государственных учебников по истории. Также произойдет переход на учебники обществознания для 9 и 10 классов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Также со следующего года для 5 классов вводится предмет «Духовно-нравственная культура России». Мессенджер Telegram по итогам вчерашнего дня заблокировал более 65 тысяч групп и каналов. Это стало минимальным показателем с 18 июля. За текущую неделю мессенджер заблокировал почти 233 тысячи сообществ, из которых 1300 связаны с незаконной деятельностью. С начала года общее число заблокированных групп и каналов превысило 22,7 миллиона. Модерация осуществляется на основе жалоб пользователей инструментов искусственного интеллекта. И в британском городе Дерби плотник во время реконструкции приюта нашел за лестницей бутылку с рукописной запиской 67-летней давности. Автор послания от 12 октября 1959 года пожелал удачи будущему читателю. После он описал погоду в городе и поделился результатами спортивного мероприятия. Организация, ведущая реконструкцию, пытается найти информацию об авторе по указанному адресу. Находка вызвала большой интерес в социальных сетях. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: И вот каждый раз ловлю себя на мысли, что есть определенные песни, которые ты вроде бы слышал уже бесчисленное количество раз, и текст давно выучил, причем вроде бы и цели такой не было, но все равно хочется их слушать снова и снова. Творчество группы А-Студио, и в частности репертуар первоначального состава коллектива, безусловно, в этом золотом списке. Доброго всем четверга! Ретро-ФМ транслирует для вас только лучшую и любимую музыку. Я, Руслан Романов, тому точно свидетель. 15:18 на часах в Москве. С этого момента с вами в прямом эфире. Дальше Дмитрий Маликов, дуэт Альбана и Рамина через несколько минут. Хорошего всем настроения.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе я расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Ну, вообще, темы для обсуждения у всех традиционно разнятся, оно и понятно. А вот универсальная остается, конечно же, как всегда, погода. И в эти дни чуть ли, наверное, не главной является у гостей и жителей столицы, которым внепланово пришлось утепляться. Впрочем, как недавно пел в нашем эфире Дмитрий Маликов, лето на дворе, все еще, что характерно. А вот заботы в сентябре, это да, уже не за горами. 15:35 в столице, дальше Лубега и Владимир Высоцкий на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапса. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: А вот и наша первая пятилетка.
8: 15 августа в 11:00
7: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
8: Вас ждет большой розыгрыш призов.
7: Никто не уйдет без праздничного настроения.
8: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
7: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
8: или по телефону 333-755.
9: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: вопрос, конечно же, спорный, но едва ли кто-либо когда-либо превзошел, переплюнул, так скажем, Бонни Тайлер в вопросе мощи, энергетики, харизмы, я бы даже сказал, ее фирменной громкости. Это то, что принято называть природными данными. Смею предположить, что научиться этому при всем желании невозможно. Далее Джо Дассен и группа «Мираж» на Ретро FM, столица 1550.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО НТТ ОГРН 114 774 682 64 68. Город Москва.

0: 2 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Предложение «Магнит» акции «Доставка». 6 плюс. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: 16.00 в российской столице. Далее группа «Руки вверх» и Майкл Джексон на Retro FM.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии на складе временного хранения «Южные ворота» в 32 партиях плодоовощной продукции выявлены карантинные объекты. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, за 7 месяцев текущего года фрукты общим весом почти 350 тонн поступили из Грузии. В ходе досмотра в партиях персиков и нектаринах обнаружили восточную плодожорку. Вся зараженная продукция изъята из оборота и не допущена к реализации. Добавлю, с начала года специалисты проконтролировали на складе порядка 50 тысяч тонн под карантинные продукции. У некоторых водителей на госуслугах появилась задолженность по штрафам за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Специалисты уже устраняют проблемы. После завершения работ ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов пользователей. Во Владикавказе возобновили сезонные работы по профилактике разрушения асфальтового покрытия. Рабочие предприятия «Спецэкосервис» с помощью битумного заливщика обработали проезжую часть на проспекте Коста. Горячая мастика запечатывает швы и трещины в асфальте, защищая дорожное основание от осадков и перепадов температур. В ближайшее время такие работы проведут и на других улицах города. Парк Ардона станет следующим этапом обновления центральной площади города. Об этом сообщает администрация района. На территории сохранят зеленые насаждения, улучшат освещение, оборудуют амфитеатр, площадку для танцев и сцену с навесом. Также появится зона кафе и павильонов. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». С начала года более 2000 жителей Северной Осетии сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечили необходимыми лекарствами. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Астан Мициев. По его словам, всего по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» отпущено свыше 10 тысяч бесплатных рецептов. На эти цели в этом году направили более 30 миллионов рублей. Медикаменты получают пациенты, перенесшие инфаркт, инсульт, а также операции на сердце. В Северной Осетии стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «Шум». Состязания будут проходить в 10 номинациях. Среди них региональная журналистика, патриотический контент, наука, технологии, спорт и семейные ценности. Молодые люди в возрасте от 8 до 35 лет могут представить свои проекты о России. Победители получат экспертную поддержку и доступ к медиасообществу страны. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Молодежь России» и подать заявку на официальном сайте premiashum.ru. Официальный курс американского доллара на сегодня 83 рубля ровно. Курс европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: кто только что обнаружил, к своему приятному удивлению, лучшую музыку на Ретро-ФМ, приветствую, конечно, и приглашаю дальше проводить время в нашей компании. В планах торжественно завершить трудовой четверг и вспомнить про наступающую пятницу. Соответственно, вместе с ней и о планах, которых, вероятно, пока и нет вовсе. Так что есть нам о чем поразмыслить, друзья, а под любимые песни все это будет куда приятнее и продуктивнее. Я Руслан Романов, в Москве 16:20. Скоро у нас Юрий Антонов и дуэт Modern Talking на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
8: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
9: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
10: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
11: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская, 2А. Телефон 29-33-66.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Say you, say me. Нам, само собой, тоже есть о чем вам рассказать по поводу и без, но точно увлекательно и познавательно. Например, каждую субботу в нашем эфире истории появления знаменитых групп и исполнителей, о том, как создавались легендарные хиты и как зажигались звезды, расскажет Юрий Гурьянов на Retro.fm, а также предложит вам уникальные, редкие музыкальные экземпляры и самые популярные треки. Слушайте программу «Ю» по субботам с 13 до 14 часов на Retro.fm. Ничего не пропускайте.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.

0: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
1: Свадьба или новоселье?
0: В Хоумберри все для отличного приданого
1: или идеального домашнего пространства.
0: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
1: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
0: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
1: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
0: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
1: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
0: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вы не ошиблись, это дуэт «Ля Буш» делает все возможное, чтобы в середине августа вам стало потеплее и на душе, и вообще. Для столичного региона это, как выяснилось, весьма актуально, так что кофты, ветровки и прочие утеплители в сторону, и всем согреваться танцами под лучшую музыку на Ретро FM. 16.50, точное столичное, я Руслан Романов, всех приветствую и желаю скорейшего завершения трудового четверга, да, в общем-то, и недели в целом. Скоро Альбана и Рамина, а также Сергей и Татьяна Никитина с песней из кинофильма «Москва слезам не верит» на Ретро FM.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и результаты.

0: круглосуточно.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами.

0: стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек.

0: Прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. МИД Японии вызвал посла России для заявления ему протеста в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп. В японском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что визит оказывает крайне негативное влияние на отношения между странами и задевает чувства японского народа. Россия неоднократно заявляла, что суверенитет над Южными Курилами закреплен по итогам Второй мировой войны, и Москва была готова искать решение вопроса с Токио для заключения мирного договора. Однако в 22-м году Россия прекратила переговоры по мирному договору из-за присоединения Японии к антироссийским санкциям. Минпросвещение ограничило перечень отчетов для педагогических работников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Теперь у учителей должно быть не более 5 отчетов, у воспитателей 2, у педагогов колледжа не более 6. В большинстве регионов удалось отменить до 157 различных отчетов, что снизило бюрократическую нагрузку на учителей. Решение направлено на сокращение излишней бумажной работы и повышение эффективности педагогического труда. Росатом планирует строительство еще 4 плавучих атомных станций. ПАТЭС «Академик Ломоносов» уже несколько лет работает в Пивеке на Чукотке, доказав свою эффективность и конкурентоспособность тарифов. Компания также реализует проект 4 энергоблоков для энергоснабжения Баимского горнообогатительного комбината. Первый блок планируется ввести в 2028 году. Росатом также намерен выходить на международный рынок с подобными проектами, несмотря на конкуренцию со стороны Китая, Кореи и других стран. Каждый 10-й россиянин рассматривает возможность переезда в другой регион ради работы. Еще 38% готовы сменить место жительства при появлении привлекательного предложения. Главным препятствием для переезда респонденты назвали сложности с поиском жилья, таких 36%, а четверть указали на нежелание членов семьи менять регион. И в Петербурге следователь вышла замуж за мужчину, в квартиру, в которому она ранее ворвалась с бойцами СОБР. Это произошло по ошибке при задержании разыскиваемого преступника. Силовики выбили дверь, но вместо подозреваемого там оказался другой жилец, не связанный с криминалом. Следователь обменялась с мужчиной контактами, а знакомство переросло в романтические отношения и свадьбу. В соцсетях молодожены опубликовали кадры счастливой церемонии в окружении друзей. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: реальность. Ричард Сандерсон на Ретро FM. И в нашем случае, друзья, она такова. Завершаем вместе четверг под лучшую музыку на Ретро FM. Наслаждаемся любимыми композициями и готовимся к финалу очередной все еще летней недели, что тоже, кстати говоря, приятно. Скоро у нас Леонид Агутин и группа Opus. 17:20. Время московское.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханова-Солобаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Делайте ремонт.
7: Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Flames of Love, или же, говоря иначе, пламенем любви объят фэнси с того самого момента, как этот хит увидел свет, и, очевидно, сразу же после того, как под него впервые зажгли многочисленные поклонники этого потрясающего артиста. В Москве 17:35, ретро-ФМ продолжает вещать для вас, друзья. Скоро песня из фильма «Бриллиантовая рука» в нашем эфире. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: А вот и наша первая пятилетка.
7: 15 августа в 11:00
6: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
7: Вас ждет большой розыгрыш призов.
6: Никто не уйдет без праздничного настроения.
7: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
6: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
7: или по телефону 333-755.
8: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00. Hello.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне и отстают.

0: судя, например, по столичной погоде, хитрее остальных, скажем так, поступили те, кто отправляется в теплые края вот где-то сейчас, во второй половине, в середине августа, чей отпуск, быть может, только-только начинается. Пасадена это, друзья мои, или просто любимый дачный уголок. В общем-то, так или иначе, всем прекрасного времяпрепровождения и хорошего настроения под лучшую музыку, что звучит на Retro FM. Не переключайтесь, будьте с нами. Скоро арабески и Владимир Пресняков. Точное столичное 17:49. Я Руслан Романов. Еще раз говорю всем здравствуйте. Мы идем далее.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта, карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

приложении «Магнит» акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.

0: столице 18 часов. Далее команда Space, Олег Газманов и группа Joy на Retro FM.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии на складе временного хранения «Южные ворота» в 32 партиях плодоовощной продукции выявлены карантинные объекты. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, за 7 месяцев текущего года фрукты общим весом почти 350 тонн поступили из Грузии. В ходе досмотра в партиях персиков и нектаринах обнаружили восточную плодожорку. Вся зараженная продукция изъята из оборота и не допущена к реализации. Добавлю, с начала года специалисты проконтролировали на складе порядка 50 тысяч тонн под карантинные продукции. У некоторых водителей на госуслугах появилась задолженность по штрафам за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Специалисты уже устраняют проблемы. После завершения работ ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов пользователей. Во Владикавказе возобновили сезонные работы по профилактике разрушения асфальтового покрытия. Рабочие предприятия «Спецэкосервис» с помощью битумного заливщика обработали проезжую часть на проспекте Коста. Горячая мастика запечатывает швы и трещины в асфальте, защищая дорожное основание от осадков и перепадов температур. В ближайшее время такие работы проведут и на других улицах города. Парк Ордона станет следующим этапом обновления центральной площади города. Об этом сообщает администрация района. На территории сохранят зеленые насаждения, улучшат освещение, оборудуют амфитеатр, площадку для танцев и сцену с навесом. Также появится зона кафе и павильонов. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». С начала года более 2000 жителей Северной Осетии сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечили необходимыми лекарствами. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Астан Мициев. По его словам, всего по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» отпущено свыше 10 тысяч бесплатных рецептов. На эти цели в этом году направили более 30 миллионов рублей. Медикаменты получают пациенты, перенесшие инфаркт, инсульт, а также операции на сердце. В Северной Осетии стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «Шум». Состязания будут проходить в 10 номинациях. Среди них региональная журналистика, патриотический контент, наука, технологии, спорт и семейные ценности. Молодые люди в возрасте от 8 до 35 лет могут представить свои проекты о России. Победители получат экспертную поддержку и доступ к медиасообществу страны. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Молодежь России» и подать заявку на официальном сайте premiashum.ru. Официальный курс американского доллара на сегодня 83 рубля ровно. Курс европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну что же, мы, друзья, я бы сказал так, рады, конечно, несказанно, например, тому, что четверг, он же маленькая пятница, практически завершена, дело за главной кульминацией трудовой недели, и вуаля, можно будет смело переходить к выходным. 18:20, точное московское время, я Руслан Романов, здесь в эфире Ретро-ФМ, из музыки далее Юритникс и группа Озон. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
8: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню. Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
11: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов. Спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
12: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская, 2А. Телефон
13: 29-33-60.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Андрей Миронов и отсылка к кинематографическому шедевру Марка Захарова. Должен признаться, друзья, на прошлых выходных с удовольствием вновь окунулся в обыкновенное чудо, в смысле, еще раз пересмотрел невероятный музыкальный фильм, приходя все к тому же выводу. Такое чудо сотворить, мне кажется, не сможет уже никто и никогда.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
2: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ 54 11 00.

0: Beautiful Life, или же Life is Beautiful, или просто, говоря по-русски, жизнь прекрасна. Уверен, что эту мысль подтвердит и неоднократно мой коллега Тимур Соколов, особенно во время предстоящей вечеринки RetroFM, которая непременно состоится и сегодня. Я, Руслан Романов, буду где-то на танцполе вместе со всеми слушателями. Смену свою завершаю. Всем желаю отличного вечера. Далее в эфире Крис Норман и Игорь Иванов. 18:50. Точное столичное. Всем до завтра.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии внедорожный год от 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Любимой музыки много не бывает.
11: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
10: RetroFM 70-е.
11: RetroFM 80-е.
10: RetroFM 90-е.
11: RetroFM Sanremo.
10: И вечеринка RetroFM. Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
3: 12+.

0: 19 часов в российской столице. Уже скоро на Ретро-ФМ команда Шафт, Мадонна и Синяя птица. Ну а начнем час, как всегда, с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. МИД России подтвердил полную солидарность с Кубой и решительно осудил любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Отмечается, что нынешняя Куба – это состоявшаяся страна с высокими социальными достижениями в образовании и медицине, что во многом является заслугой Фиделя Кастро. В МИД выразили уверенность, что кубинский народ сохранит сплоченность и твердость духа перед лицом внешних вызовов. Депутаты Госдумы предложили обязать провайдеров указывать в договорах на доступ к интернету минимальную гарантированную скорость наряду с максимально заявляемой. Минимальная скорость должна определяться оператором с учетом тарифа, технологии подключения и технических возможностей линии. Также предлагается ввести единый порядок измерения скорости, исключающий влияние Wi-Fi, неисправности оборудования и сторонних ресурсов. Продажи жилья в новостройках России в июле текущего года снизились более чем на 9% по сравнению с прошлым годом. Количество проданных квартир и апартаментов составило 40,5 тысяч, что сопоставимо с июлем 2024 года, первым месяцем после отмены всеобщей льготной ипотеки. При этом средняя площадь купленного жилья уменьшилась до 45,9 квадратных метров, а цена за квадратный метр выросла на 6,6% до 208 тысяч рублей за квадрат. Выручка застройщиков снизилась лишь на 5,7%. Снижение связано в том числе и с ростом цен. Эксперты рассказали о холодных кошельках для долгосрочного хранения криптовалют. Было отмечено, что наибольшей популярностью пользуются аппаратные устройства, которые изолируют приватные ключи от интернета. При выборе кошелька важно учитывать рейтинг EAL. Чем он выше, тем лучше защита. Также необходимо проверять открытость исходного кода устройства и избегать покупки устройств с рук из-за риска модификации программного обеспечения. И Warner Bros. Подтвердила разработку второй части игры «Хогвартс Легаси» по вселенной Гарри Поттера. Сделано это на фоне ожидания роста прибыли от выхода сериала на HBO Max и открытия тематических парков. Первая часть игры вышла в 2023 году и стала самой продаваемой игрой года с 22 миллионами копий, а к концу прошлого года продажи превысили 40 миллионов. Дополнительный контент для первой части был отменен из-за реструктуризации компании. На текущий момент дата выхода второй части пока что не сообщалась. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 81 копейка. Евро 96 рублей и 75 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Влад, суперхит Jet Airline от команды Modern Talking. Реактивно влетаем в этот прекрасный летний вечер. Уверен, проведем его с вами просто великолепно. Ну, я, по крайней мере, на это настроен. Надеюсь, вы тоже. Впереди «Статус-кво» с песней про армию. Владимир Пресняков споет про Черное море. А Белинда Карлайл расскажет, где находится рай на земле. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую. И до полуночи буду с вами.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
7: Подробности в ТК «Арктика».

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: А что может быть лучше, чем весело и бодро маршировать домой с работы, тем более, когда звучит такая подходящая для этого дела песня. Ну а по пути домой заглянем еще в Соловьиную рощу, как говорится, поймаем дзен после тяжелого трудового дня. Лев Лещенко уже скоро.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60.
5: А вот и наша первая пятилетка.
6: 15 августа в 11:00
5: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
6: Вас ждет большой розыгрыш призов.
5: Никто не уйдет без праздничного настроения.
6: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
5: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
6: или по телефону 333-755.
5: Об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у менеджеров.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Time. Песня о больших амбициях и больших деньгах. Ну, а у многих из нас, уверен, в голове сейчас мысли о большой пицце. Ну, у меня, по крайней мере, так. Я, пожалуй, ее сейчас закажу. Вам тоже приятного аппетита. Как-никак, время ужина уже 19:50 в столице. Ну, а в качестве музыкального десерта совсем скоро здесь Владимир Маркин с песней «Я готов целовать». Что готов он целовать, узнаем совсем скоро. Вечеринка
1: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Нопис.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Ретро FM.
13: Наш сайт retrofm.ru.
14: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
15: 12+.

0: 8 вечера в российской столице. Далее на Ретро FM Джеймс Браун, Татьяна Овсиенко и диско королева Сандра.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии на складе временного хранения «Южные ворота» в 32 партиях плодоовощной продукции выявлены карантинные объекты. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, за 7 месяцев текущего года фрукты общим весом почти 350 тонн поступили из Грузии. В ходе досмотра в партиях персиков и нектаринах обнаружили восточную плодожорку. Вся зараженная продукция изъята из оборота и не допущена к реализации. Добавлю, с начала года специалисты проконтролировали на складе порядка 50 тысяч тонн под карантинные продукции. У некоторых водителей на госуслугах появилась задолженность по штрафам за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Специалисты уже устраняют проблемы. После завершения работ ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов пользователей. Во Владикавказе возобновили сезонные работы по профилактике разрушения асфальтового покрытия. Рабочие предприятия «Спецэкосервис» с помощью битумного заливщика обработали проезжую часть на проспекте Коста. Горячая мастика запечатывает швы и трещины в асфальте, защищая дорожное основание от осадков и перепадов температур. В ближайшее время такие работы проведут и на других улицах города. Парк Ардона станет следующим этапом обновления центральной площади города. Об этом сообщает администрация района. На территории сохранят зеленые насаждения, улучшат освещение, оборудуют амфитеатр, площадку для танцев и сцену с навесом. Также появится зона кафе и павильонов. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». С начала года более 2000 жителей Северной Осетии сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечили необходимыми лекарствами. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Астан Мициев. По его словам, всего по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» отпущено свыше 10 тысяч бесплатных рецептов. На эти цели в этом году направили более 30 миллионов рублей. Медикаменты получают пациенты, перенесшие инфаркт, инсульт, а также операции на сердце. В Северной Осетии стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «Шум». Состязания будут проходить в 10 номинациях. Среди них региональная журналистика, патриотический контент, наука, технологии, спорт и семейные ценности. Молодые люди в возрасте от 8 до 35 лет могут представить свои проекты о России. Победители получат экспертную поддержку и доступ к медиасообществу страны. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Молодежь России» и подать заявку на официальном сайте premiashum.ru. Официальный курс американского доллара на сегодня 83 рубля ровно. Курс европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Если честно, то у меня тоже есть вопросы к погоде. Их много накопилось за последние 3 месяца. А вот ответов, к сожалению, мало. Можно сказать, что их вообще нет. Как и лето, собственно. Но ничего, мы справимся, друзья. В этом я уверен на 100%. Будем создавать летнее настроение сами. Лучшая музыка нам в помощь. Игорь Иванов, Майкл Джексон и Крис Норман уже скоро на Ретро-ФМ. Тимур Скалов у микрофона. Это я. Всем привет. Всем классного вечера.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
2: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Do you remember the time? Да, время летит неумолимо, поэтому за ним нужно внимательно следить и не упустить самое главное. К примеру, вечеринку Retro FM, которая стартует сегодня, как всегда, в 21 час. Так что не опаздывайте. 25 минут осталось, да. Я слежу за временем. Потанцуем, зажжем, отдохнем, ну и будем готовиться к пятнице.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов консультантов.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда буду я. Таков вольный перевод песни Always от команды Erasure. Ну и пусть всегда будет вечеринка Retro FM, которая помогает нам классно проводить время после тяжелого рабочего дня. Через 10 минут будут танцы, друзья. Готовьтесь.
1: Реклама.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К-40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Как говорится, релакс, релакс, рознь. Можно расслабляться по-всякому. Кто-то выбирает спорт, кто-то пляж, кто-то вечерний променад. Ну, а мы на Retro FM выбираем активный отдых. А именно танцы и 3 часа зажигаем под лучшие танцевальные хиты в режиме нон-стоп. Мика только что. Далее «Мираж», «Иванушки», группа «Фабрика». За пультом Тимур Скалов. Это вечеринка Retro FM. Всем пламенный танцевальный.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Я больше не прошу, друзья. Я настаиваю на том, чтобы вы хорошо отдыхали после рабочего дня. Я предлагаю вам для этого классный танцевальный микс из хитов, проверенных не только временем, но и лично мной. Кайли Минок, Cher, Bad Boys Blue продолжит вечеринку Retro FM через пару минут. Так что танцуем дальше. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

Какая вечеринка без этой песни? Диско-классика, которая никогда не стареет. И в чем ее секрет, знаю только Томас Андерс и Дита Болин. Черри-черри Лейди на вечеринке Ретро-ФМ. Дуэт Modern Talking. Далее Юрий Антонов и Бонни М. Зажигаем дальше.

добавили перчинку в нашу вечеринку. Одна из солисток группы Spice Girls, Эмма Бантон, это которая блондинка, с сольным хитом под названием What Took You So Long. Следующая порция танцевального микса не заставит себя долго ждать. Впереди Cherry Lane и Jimmy Somerville, а еще Кай Метов, Position No. 2. Уже скоро.

Не обязательно быть ковбоем, чтобы познакомиться с понравившейся девушкой. Неважно, Маргариткой, или Мариной, или Оксаной. Нужно просто пригласить ее на вечеринку Ретро-ФМ, и все, она ваша. Так что приглашайте девчонок, танцуйте, знакомьтесь и влюбляйтесь. I'm your flowers через пару минут вам в этом помогут. Мастер-класс по танцевальному пикапу от армии любовников уже совсем скоро.

0: Но если яблоки, то только молодильные. А вот снега нам вообще не надо, как минимум еще месяцев 5. А вот что надо, так это тепла и жары, как в Турции сейчас. Это я к чему, друзья? К тому, что Таркан, он же рукой машет, спеть для вас желает. И всех девчонок расцелует через пару минут.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
3: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

немного фанки этим вечером не помешает. От австралийского коллектива псевдо-эхо, который взял и переделал всемирно известный хит другой группы под названием Lips Incorporation. И новая версия в итоге затмила оригинал и стала всемирно любимой. Да, это она. Еще больше танцевальной музыки впереди в режиме нон-стоп. Далее Жанна Фриски и группа Робески. Меня зовут Саша Скалов. Продолжаем танцевать.

Silent Circle. Touch in the night. Прикосновение в ночи от любимой девушки всегда приятное. А вот когда ты спишь один в кровати и чувствуешь, что тебя кто-то трогает, то становится как-то не по себе. У меня пару раз такое было. Правда, потом я понял, что это одеяло потихоньку с меня спадает. Продолжим тему всяких жутких, но при этом романтичных историй. Мастер Маргарита, Игорь Николаев совсем скоро.

пусть наши мамы никогда не грустят, как в этой песне, да и мы не будем, несмотря на то, что вечеринка Ретро-ФМ заканчивается. Продолжение завтра, как всегда, в 21 по Москве. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. Напоследок поставлю вам еще Ля Буш, Сергея Минаева и Ингрид. Ну, а пятницу с вами встретит Илья Глебов. Ему и вам доброй ночи.

0: Village People, их настоящий диско-хит. Слушаешь, как будто автоматически участвуешь в каком-то диско-маскараде. Ну, наверное, клипом на песню навеяло. Так что официально, так сказать, пятничные мероприятия считаю открытыми. Под музыку Red FM открываем. Группа Стас Намина, Ким Уайлд и группа Браво через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 0:20 в Москве.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Кстати, если счастье вдруг постучится прямо сейчас в дом, вы уж, пожалуйста, не отказывайте, дверь открывайте пошире, пусть заходит, а то до утра пока дождешься. 0:34 в столице. Дальше для вас на Ретро-ФМ Валерий Леонтьев, Сиси Кейч.

Все, конечно, понимаю, только дельтаплан в каких-то ситуациях может помочь, но прям вот до начала дня вряд ли вас дельтаплан донесет, потому что темно, дельтаплан сейчас не поможет. Ждем светлого времени суток под музыку Retro FM через пару минут. Альфа Виль и группа Kiss.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

говорится, в любом непонятном случае танцуй ламбаду. Тем более, что случай у нас совершенно понятный. Пятница, между прочим, 14-е, а не 13-е, и то уже хорошо. Дальше на Ретро-ФМ Атаван, Юрий Шатунов и Крис Ри через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. 1:20 в Москве. Привет.

и игривая с уперсекси к красотка. Диско супер красотки. Всем вам привет. Группа Атаван и дальше на RedFM Домино, Саманта Фокс и группа Кино. 1:35 в Москве.

«Наступающая навесной», «Байла, байла, камиго». Ну, имеется в виду «Танцуй, танцуй со мной». Час 48 в столице, ну, практически 49 уже. Поэтому совершенно самое то, прямо сейчас устроить какие-нибудь танцы. Главное, никаких вопросов потом от соседей снизу не слышать. Через пару минут Умберто Тоци, Валерий Золотухин на «Ретро-ФМ».

0: Как было мило, как было хорошо, где же те счастливые дни? СОС, верните дни обратно. Это Абба и их хит 1975 года. 2:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Лучшие хиты здесь для вас на Ретро-ФМ через пару минут. Аида Ведищева, Фэнси и Любе.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Чудес, быть может, и нету, но чудесные голоса точно есть. Аида Велищева и ее совершенно волшебная вокальная партия из фильма «Ох уж, это Настя». Дальше на Ретро-ФМ Юрий Антонов, Калиминок, Лубега. Через 3 минуты 2:35.

0: number five.
1: Retro FM. Лето. На Retro FM.

Ох, уже дистанция с января по май, с мая по январь, и не знаю, вот мы сейчас прям практически посерединке находимся, август на календаре, и как-то нужно ловить это мгновение удивления. 2.50 в столице, дальше на Ретро-ФМ, Лайнел Ричи, через 3 минуты.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!